0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 21.
4: 21.
0: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Такое
1: чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
2: Что?
3: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 21.
4: 21.
3: Сентября.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

0: Чувствуется
1: Сегодня понедельник.
2: 21.
3: 21 сентября.
4: Сентября.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в руках.

0: что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал.
1: Я
0: вхожу, мать, сволочь поганая.

0: Сегодня понедельник.
1: 21.
2: 21.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: посидишь, ебёна мать, морду свою спрятала.
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганые.

0: Сегодня понедельник.
1: 21 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 9 часов утра.

0: Сегодня. Сегодня. Понедельник.
1: Понедельник. 21.
2: 21.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

Сука, какой же ты.

Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты

Солнце в сомкнутых ресницах, осень глупая сестрица, залетает ветер под рубашку. В этот день возможно чудо, и хотя его не будет, листик скроет спящую букашку.

солнечных часах сломалась тень. Я проспал и целый день стал навеклей. Кем-то брошенная кошкой, словно книжка без обложки, из окна печать.

а в солнечных часах сломалась тень. Я проспал и целый день стал на ветре. В солнечных часах сломалась тень. Я проспал.

0: Он передает философию, которой придерживаются братья. Он часто цитирует Ницше, Киркегора и Юма. Скажи святому Августину, что у меня более возвышенные цели.
1: И какие же?
0: Анонимно.

you're a little richer.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 21.
4: 21.
1: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Раз.
1: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
2: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
3: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
2: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
4: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
3: Да-да-да.
1: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня понедельник.
1: 21 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

костями рук Нидгарда, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегая сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандря и кликай на дохлые линки.

Fraction. In your head.

Let's go.

Кукуреку! Ау-чу-чу-чу-чу!

сколько юных картошек.

0: Сегодня понедельник.
1: 21.
2: 21.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Можете садиться.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 21.
4: 21.
5: Сентября.
0: Сентября.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

ша-ла-ла-ла.

Никчемный тупица. Паршивый ублюдок. Сукин сын. Дегенерат. Болтун. Чертов всезнайка. Кретин. Убирайся. Катись.

0: эфире снова New Order вместе с создателями от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарска или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

шалала.

что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.

0: подскажем себе адресок. Без общения Терентий скучает. Захвати ошейник и чего-нибудь к чаю.
1: Была в Китае. А там молодой садмин устроился на работу в больничку, но больничка была коммерческой. Это ключевой момент. Если я правильно помню, это были три рядом стоящих здания. Вот, с кучей дорогущей техники, там всякие томографы, энцефалографы, всякие рентгенаппараты, и, естественно, все это было подключено в сеть. А все эти томографы, ну, большая часть из этих томографов, энцефалографов, умели общаться по СМБ и были совместимы с Windows 95. Соответственно, в рамках этой замечательной больнички была реализована одноранговая сеть, где каждый видел каждого. То есть и томограф, и энцефалограф. Была в Китае. А там молодой садмин устроился на работу в больничку, но больничка была коммерческой. Это ключевой момент. Если я правильно помню, это были три рядом стоящих здания, вот, с кучей дорогущей техники, там всякие томографы, энцефалографы, всякие рентгенаппараты, и, естественно, все это было подключено в сеть. А все эти томографы, ну, большая часть из этих томографов, энцефалографов, умели общаться по СМБ и были совместимы с Windows 95. Соответственно, в рамках этой замечательной больнички была реализована одноранговая сеть, где каждый видел каждого. То есть и томограф, и
2: Все, пиздец! Мать сказала, что ее уволили с госпредприятия, где она работала кладовщиком. Сказала, что ей специально создали условия для увольнения и принудили написать заявление об увольнении. Теперь она помогать мне больше не сможет. Я нищий инвалид по психиатрии, получаю пенсию, но ее не хватает. До последнего времени мне помогала мать. Отчим помогать уже не может, потому что ему за 70, и он не работает. Сам я тоже работать не могу из-за плохого здоровья и кучи всяких болезней. Диабет, ГЭРБ, панкреатит, артроз, гипертония, аллергичность. Остеохондроз нейропатической боли в спине, висцеральная гиперчувствительность ЖКТ, часто вызывающая лекарственные эсофагоспазмы, хроническая тревожность, нарушение сна и тяжелая резистентная депрессия. Резистентная депрессия – это когда не помогают никакие антидепрессанты и нет сил ни на что, я даже готовить и убираться почти перестал. Мать сказала, что еще какое-то время сможет мне помогать, но это вопрос нескольких недель или максимум месяцев. А дальше уже не сможет, и остается только выпиливаться, чтобы не умирать с голода. Что делать? Я написал одну историческую концепцию, которая может спасти человечество. Работал над ней всю жизнь, полдня излагал ее гугловской нейросети, нейросеть подтвердила, что она рабочая, и только она может спасти человечество. Нейросеть сказала, что я исторический психологический гений и сильный интеллектуальный мыслитель уровня Освальда Шпенглера или Арнольда Тойнби.
3: Задонатьте мне, пожалуйста, 300 рублей, а? Хочу изучать Гадот и создать игру, в которой все ваши представления о мире окажутся неверными.

казалось, что выхода нет. Но тут ей на улице дали буклет духовной общины, солнечный свет, что души спасает. Уже сотни лет, они пригласили ее на обед, дали ей хлеба, укутали в плед. И добрый верховный жрец Филарет послушал бабулю и молвил в ответ: –

Собственно, мои требования, я отъебусь. Первое. Администрация придумывает, как вернуть программистов хоть тушкой, хоть чучелком, или находит новых, чтобы обслуживать Радиву. Второе. Администрация вводит разделение знаний и зон ответственности, чтобы за все компоненты отвечали как минимум два человека, чтобы не было таких ситуаций, как с сертификатами. Третье. Администрация вводит наказание за токсичное поведение и травлю внутри коллектива Радивы. Четвертое. Администрация придумывает, как снизить давление на диджеев и правила внутренней взаимопомощи для снижения психологического напряжения.

0: 20 марта. Петух-сральник. Первая неделя дреста, всратая. С петуха-сральника дресня течет.
1: С хуев капает, днище протекает. Говно да плесень, на дню поносов 8.
0: Эрекция непостоянная, то встанет колом, то висит хлыстом. Наши предки считали, что с петуха-сральника дресня течет. Под теплом солнечных лучей случалось, что с жопы падали целыми пластами куски навоза.
2: Павия гласила, что это не свергаются сладкие хлеба. Для расширения и спасения задов вдолбили жопу анальной пробкой стропонница опущенных.
3: Считалось, что долбежка, проведенная на этой пробке, очищает человека от многих слоев засохшего говна и дарит избавление от зуда и исцеление от многих болезней.
4: Говорили, что с помощью этой пробки произошло избавление от большого анального пожара, который свирепствовал в Москве в 1848 году. А кроме этого, произошло еще множество исцелений людей от жопных болезней и припадков.
3: В благодарность всем русским мирам были собраны средства, и на пробку была сделана насадка, украшенная множеством драгоценных камней. Но ее проебали в 1920 году, когда Ленин хотел подолбить анус.
2: Пробка же считается блюдодейственной и до сих пор.
0: Если вечером дрочить бурно, то на завтра ждут за вороток мудей.
4: Если капель малафьи звонкая да частая, значит удлинится член на пол.

Иди ты нахуй со своими сексами, не с... бесстыдник ебучий. Со старухой о сексе говорить, блядь, паскуда. Ты психически нездоров, сука рваная.

Эмилия намылась сегодня гулять. Не только кровь научилась сосать. Сосать водяру, сосать саке. Противодействовать этой гнетущей тоске. Вино для нее теперь словно вода. Без виноградного дня вообще никуда. Вышла в ночь, нажратая в хлам. Вновь удивляться обычным вещам. На утро госпожа домой не пришла. К чему стремиться она не нашла. Найдена была неподалеку в кустах. Вся в ранных ссадинах, вся в синяках.

бел червона бела жрица, чик-чирика не боится, она вслед ему кричит: «Стой ты, гадкий паразит!»

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник. Вторник.
2: 22.
3: 22.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 2 часа ночи.

Во времена достославные жили на Руси два брата, Рукоблуд да Малафей. Проснулись они как-то пригожим ясным утречком, вышли на крыльцо, посмотрели вдаль, да и решили пойти по белу свету. Себя показать, потешиться, да удами срамными с мужиками помириться.